Хоть те уща склягал, смерть ма на языку, скоро му подайте, таку апатыку.